Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда. И покой приобретаешь

Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда, и покой приобретаешь.

Простор ночной пугает даже птиц. Где не чувствуешь сближения чуждых лиц. Чувство времени теряешь навсегда, и покой приобретаешь.